леца брда. Све старе куче родного края, ночи масања, зелена поля.